0: Как всегда.
1: Ага, вот смотри, life is beautiful.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: утро обо мне не вспомни.
1: Как же символично, друзья, что именно песня под названием «Завтра» начинает наше сегодняшнее утро на волнах Радио Кей. Как говорится, сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вот и вам я предлагаю. Не спешите наслаждаться каждой минутой этого дня, даже если день обещает быть сложным. В конце концов, на календаре лето в нашем эфире, как всегда, самая лучшая музыка. И все это, я уверен, поднимет ваше настроение буквально до небес. Coldplay, BTS, Benson Bond, Rachel и Indiana, Janet Jackson и Daddy Yankee, Lil Peep и XXXTentacion, Alan Walker, группа Tokyo Hotel и даже каким-то образом затесавшийся в этот список Филипп Киркоров прозвучат для вас уже в самый ближайший час. На календаре понедельник, 13 июля. Всем я желаю доброго утра. Пусть эта неделя будет насыщенной и пройдет для вас исключительно со знаком плюс.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Композиции под названием Never Never прозвучали в нашем эфире. Ну а сейчас, как и всегда, в эти минуты пару слов о погоде на сегодня. Наверное, все прекрасно помнят, как ливень из света и представления подарила нам природа в ночь с субботы на воскресенье. Кстати, в это время я как раз направлялся в Уральск с озера Чилкар, и зрелище, надо сказать, было просто потрясающе. Конечно, без последствий не обошлось, то там, то тут в городе можно заметить поломанные ветви деревьев, но я надеюсь, ваше имущество и вы сами при этом не пострадали. Сегодня же нас ждет вполне спокойная погода, около 18 градусов за окном прямо сейчас, днем синоптики обещают до плюс 30, будет преимущественно солнечно, но облака все же иногда будут проплывать над нашими головами. Похожая погода сохранится завтра и даже послезавтра. Надеюсь, таких громких и ярких сюрпризов в ближайшее время больше не будет, знаете ли, полюбовались и хватит, а мы продолжаем наш музыкальный эфир. На очереди композиция, которую в основном знает благодаря ее громкому припеву. Но что же, пришлось время познакомиться с этой песней под названием Beautiful Things, что называется «От начала и до конца». А исполняет ее, кстати, никто иной, как сам Benson Boone.

0: радио. Окей.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Dancing in Love называется композиция в исполнении Алана Уокера. 7:33 в Уральске. Сегодня, 13 июля, в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают люди, шутить с которыми я бы, наверное, не стал и вам тоже не советую. Сегодня в нашей стране празднуется День органов национальной безопасности Республики Казахстан. Даже сама аббревиатура КНБ уже способна внушить уважение и даже легкий страх. Сотрудники органов КНБ являются основой безопасности и суверенитета нашей страны. В этот день, 13 июля, в далеком 1992 году, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом образовал Комитет национальной безопасности. Как раз с этого дня и начался отчет истории казахстанского КНБ, а эта дата стала профессиональным праздником. Комитет сегодня — это единый организм, составляет единую систему органов, в состав которой входят территориальные органы, департаменты и структурные подразделения, районные управления и органы военной контрразведки, а также пограничная служба. Всем сотрудникам КНБ я желаю отличной службы, ну а нам, простым жителям страны, конечно же, мирного неба в это неспокойное время. Ну и прямо сейчас мы весело, легко и беззаботно продолжаем наше музыкальное движение. На очереди композиция под названием «In the Air Tonight», такая легкая, воздушная, немного ночная, исполняет ее Джорджио Джи Налеро.

Радио Окей на чистоте твоего сердца.

Композиции, прозвучавшие в нашем эфире, исполняют ее Джена Джексон и Дэдди Янки. Еще где-то Бенни Бенасси там руку приложил. 7 часов 48 минут в Уральске. Ну а сейчас, друзья, пришло время сделать очень важное дело, исполнить музыкальную заявку, которую прислал наш постоянный слушатель Александр. Прислал он ее, разумеется, в первую очередь для своей дочери Дашеньки, с которой они, по всей видимости, снова, как и часто это бывает, направляются в детский сад. Песни, между прочим, о лете, о самом горячем времени года, из мультипликационного фильма «Дед Мороз и лето». Песня довольно старая, аж 1969 года. Но, во всяком случае, мультфильм вышел именно в это время. Это получается сколько? Если меня математика не подводит, это 57 лет. Скоро на пенсию! Но, тем не менее, песня продолжает звучать и, как выясняется, даже нравится современному поколению детей. Ну и также сообщаю, что первый музыкальный час на этом, по всей видимости, завершается. Группа «Мумитроль» и «Токио Хотел» ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Ну а я с вами не прощаюсь. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Руки вверх, друзья! Нет, держитесь крепче за руль. Это группа, так называется, которая исполняет один из своих старых хитов под названием «А он тебя целует». Сергей Жуков с недавнего времени возобновил свою музыкальную карьеру, гастрольную деятельность, даже стадионы вновь собирает и песни новые пишет. Но как-то, возможно, сейчас со мной фанаты группы не согласятся, как-то уже не то. Пропала химия, во всяком случае, новые песни потеряли ту легкость, тот задор, ту живость, которая была в 90-х. Может быть, таким образом сказывается нехватка второго участника группы Сергея Потехина, который как раз во многом и отвечал за аранжировки. 8:07 в Уральске. Доброе утро всем, кто не спит. Вы слушаете Радио Кей. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вы забыли. А я напомню, 13 июля, понедельник, начало новой рабочей недели, а значит, вы должны быть полны сил и, как следствие, хорошего настроения на весь сегодняшний день. Впереди вас ждут Моты, KDDK, The Haters, Женис и Алина Герц, группа Бонни М, Галибри Мавик, Ёлка, Дэвид Гетта, Дима Билан, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, Сиси Кейдж. Хотя боюсь, что отведенного часа на все это музыкальное разнообразие вновь может не хватить. Кстати, друзья, вы тоже можете добавить свои 5 копеек в наш музыкальный репертуар. Для этого достаточно взять в руку мобильный телефон и написать короткое сообщение на номер 8-771-202-1006 через мессенджер WhatsApp. Сообщения, разумеется, принимаются абсолютно бесплатно. Ваши музыкальные заявки тоже осуществляются безвозмездно. Поэтому смело присылайте свои музыкальные пожелания ко мне в студию, а я их с удовольствием буду исполнять. Также принимаю ваши приветы и поздравления. Все на тот же номер 8-771-202-1006. Если вы хотите поздравить кого-то из ваших родных, близких, друзей, знакомых или незнакомых с праздниками. Вот, например, сегодня, насколько я вас уже проинформировал, и вы наверняка это знаете, празднуется День Комитета национальной безопасности нашей страны. Так что, если у вас есть такие серьезные люди в знакомых, в родне, возможно, даже, то обязательно поздравьте их. Имен, фамилии раскрывать, конечно же, не надо, но, тем не менее, помахать ручкой не возбраняется. Все это специально для вас, друзья. Кстати, привет и поздравления прозвучат точно по расписанию в 9:30. Ни раньше, ни позже, хотя, если вы очень хотите, просто намекните мне, и я озвучу его тоже как можно скорее. Ну, а прямо сейчас в эфире звучит мод с композицией «Потрачено». Что он там потратил, мы прямо сейчас разузнаем, но песня должна быть довольно легкой.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

«Дикое пламя». Именно так называется композиция в исполнении групп KDDK, The Hatters и Swanky Tunes. 8 часов 21 минута в Уральске. Друзья, лудомания или игромания является настоящей проблемой 21 века. Люди, не умеющие справляться со собственным азартом, теряют деньги, машины, дома и даже целые семьи, при этом обзаводясь массой проблем и огромными долгами. Но некоторые лудоманы заходят уж слишком далеко. Жительница американского Лас-Вегаса, буквально центра игорных развлечений, выходила замуж целых 14 раз. Все для того, чтобы выманить деньги у своих мужей на азартные игры. По данным следствия, 33-летняя Цзян Чен вступала в брак с новыми партнерами, после чего просила у них крупные суммы, ссылаясь на помощь больному родственнику в Китае. И как только получала деньги на счет, тут же пропадала с радаров и прекращала всякое общение с новоиспеченным супругом. Всего за 6 лет она оформила целых 14 браков под разными именами. Одновременно с этим она тратила деньги на азартные игры. Только за последний год женщина успела проиграть в казино более 300 тысяч долларов. К счастью, женщину задержали. Она признала свою вину в деле о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. Судебное слушание назначено на 20 августа. Друзья, вот не беритесь вы за азартные игры, рекламой которых буквально переполнен весь интернет в настоящие дни. Выиграть там все равно не получится, а если и получится, то счета очень быстро блокируют, на себе проверено. Так что слушайте лучше музыку, она бесплатна и поможет вам поднять настроение, а главное, абсолютно безопасно для вашего семейного бюджета. Женя Салина Герц с песней «16 лет» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.33 в Уральске, друзья, пришло время немного размять наши извилины и поиграть в нашу музыкально-интеллектуальную игру, которая называется «Керамеры», в которой мы ежемесячно разыгрываем ценные призы. Я напомню, что по итогам месяца июля мы разыгрываем путевку на романтическое свидание с вашей второй половинкой в студию гончарного искусства «Творец». Путевка представляет из себя сертификат, который вы сможете потратить на романтическое свидание, где вас будет ждать шампанское, лепестки роз и, конечно же, много-много глины, из которой вы вместе со своей второй половинкой сможете под руководством опытных мастеров слепить настоящий шедевр и, я так понимаю, впоследствии и домой себе его забрать, чтобы на полочку поставить и впоследствии любоваться, вспоминая о прошедшем в этой мастерской времени. Все это достанется, напомню, участнику, который на протяжении месяца июля одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Мы внимательно записываем имена и даты всех наших участников для того, чтобы уже в конце этого месяца определить самого частого победителя. Правила нашей игры также очень простые. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной музыкальной композиции, которая будет развернута задом наперед для того, чтобы было сложнее. Ваша же задача развернуть эту композицию на обратном направлении. Неважно, как вы это будете делать, в голове ли, или при помощи каких-то технических средств, кстати, что тоже не возбраняется. Важно сделать это первым, друзья, и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, прежде всего, конечно же, представиться. Ну и самое главное, назвать правильный ответ. Меня прежде всего интересует название песни, которую я сегодня загадал. Честно сказать, нет у меня никаких сомнений в том, что песня довольно быстро будет разгадана, потому что очень уж она популярна. Звучит в том числе и в нашем эфире в виде некого ремикса. Ну и, конечно же, является саундтреком кое-к-чему интересному. Так что, друзья, делайте приемники погромче и давайте слушать музыкальную загадку.

0: Вот и все, друзья, музыкальная загадка прозвучала. Жанр, в котором она звучала, наверное, можно назвать как альтернатива, потому что, ну, на некотором стыке рэпа и рока все это происходит. Ну, что же, жду звонка от вас, наши дорогие слушатели. Не знаю, промелькнула ли у вас мысль о том, что же это за песня такая. Напомню, что в качестве подсказки вам то, что является она саундтреком к одному известному, ну, так скажем, художественному произведению, которое вы можете наблюдать на телеэкранах, довольно старому, ну, как старому, уже лет, наверное, 15 прошло, я еще маленький был, смотрел. Ну, что-то звонков пока нет, давайте-ка еще намеки вам накидаю. В названии этой песни прячется слово «звезда». Слово «звезда» прячется, но песня не на русском языке, поэтому все-таки придется вам покрутить слова, покрутить буквы в голове для того, чтобы узнать, для того, чтобы догадаться, что это за песня такая. 8-771-202-1006, я напомню, номер нашей студии. Давайте попробуем еще раз послушать этот музыкальный фрагмент. И если уж звонков не последует, есть у меня для вас ультимативная буквально подсказка, с помощью которой вы абсолютно точно сможете назвать мне название песни. А вот и не понадобилось второй раз слушать, потому что звонок у нас в студии раздался. Давайте же выясним, кто на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, Максат. Это снова вы.
1: Доброе утро, Дмитрий.
0: Вы все так же?
1: Я вообще не имею понятия, что это просто услышал подкаст «Звезда».
0: Так.
1: Еще подкаст будет?
0: Ну, давайте-ка скажу вам так. Эта песня звучала в мультфильме «Шрек».
1: Стартрек там, может быть.
0: Как еще раз?
1: Стартрек, может.
0: Это саундтрек, да, это саундтрек к мультфильму «Шрек».
1: Ну, там я песню вот вроде слышал, но какие там слова есть, я не знаю. Слово «старое» я знаю.
0: Слово «старое», а второе это слово? Есть. Вот если второе слово мне назовете, я засчитаю ваш ответ.
1: Так... Даже не знаю, какое слово может быть.
0: Буду строг и беспощаден. Мне нужно название песни. Потому что слово «стар» я и так уже подсказал.
1: Ну да. Может, «старшип»?
0: Нет, не «старшип». Все гораздо проще. Максат, считаю до трех.
1: Ладно, сдаюсь.
0: Сдаетесь. Тогда принимаем следующий звонок. Давайте, принимаем следующий звонок. Так, так, так. И вот он, звонок принят. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Аслан, доброе утро. У вас очень загадочный голос. Вы сегодня находитесь в каком-то таинственном месте, скажите мне.
2: Нет, дома.
0: Дома? Спите, что ли?
2: Нет, дома.
0: Видимо, не так давно проснулись, да?
2: Ну да.
0: Ну что же, Аслан, доброго утра вам. Давайте попробуем назвать название песни. Что такое прозвучало?
2: Песня называется «All Star».
0: Ну вот он, правильный ответ наконец-то и раздался. Смотрели мультфильм «Шрек», признавайтесь?
2: Любимый мультик.
0: В тот самый момент, когда он выходит из туалета, ногой дверь открывает, эта песня как раз звучит. Я вас поздравляю с победой. Ну что ж, давненько вас, кстати, не было слышно. Насколько я вижу, в этом месяце, ну, мне вы не дозванивались, а вот моему коллеге точно дозванивались буквально 9 числа. Все верно?
2: Ну да.
0: Ну вот видите, мы все фиксируем.
2: Развет и мечт.
0: Все фиксируем, ничего не упускаем, поэтому очередная победа у вас в кармане. Я ваше имя вписываю в таблицу, а с вас привет и поздравления.
2: Привет всему городу Уральскому, кто слушает радио Кей. Всем хорошего настроения.

Дэвид Гетта и Афроджек с композицией Hero прозвучали в нашем эфире 8 часов 48 минут в Уральске. Ну и, друзья, прежде чем сказать вам о том, что очередной музыкальный час неминуемо ускользает из наших рук, хочется мне также сказать, что музыкальная заявка пришла ко мне в студию от нашего постоянного слушателя Дмитрия, который буквально пролил бальзам мне на душу. Все потому, что есть такие композиции, которые, ну вот честно сказать, при всей даже моей любви я бы в эфир все-таки не поставил. Все потому, что прекрасно понимаю, что песни эти достаточно специфичны и, так скажем, отклоняются от основного формата нашей радиостанции, и не всем слушателям могут прийтись по вкусу. Но если наши слушатели просят, то отказать я в этом просто не имею права. Композиция под названием «Духас», несомненно, является визитной карточкой немецкого музыкального коллектива под названием «Рамштайн», который, несомненно, несмотря на свои довольно уже зрелые годы, все продолжает и продолжает радовать нас новыми и новыми хитами, выдавая альбомы, давая концерты. Вот буквально недавно очередной из них прошел где-то в Европе. Ну и, друзья, пожалуй, визитная карточка этой группы, песня под названием «Духас», прозвучит в нашем эфире прямо сейчас, специально для нашего слушателя Дмитрия. Вот еще одна музыкальная заявка буквально сейчас придет от Максата, который спрашивает, а можно ли утешительную песню? Конечно, можно, Максат, даже нужно, присылайте свою музыкальную заявку также. Ну а прямо сейчас группа «Рамштайн» с песней под названием «Духас» звучит в нашем эфире. Громко подпеваем и, конечно же, качаем головой в такт этой песни.

Du hast mich. Du hast mich.

0: ФК с композицией под названием Out of Touch открыл очередной музыкальный час на волнах 106 FM. Доброе утро всем, кто, возможно, только нашел в себе силы, чтобы проснуться и начать новый день вместе с нами. Вы слушаете Радио Кей, с микрофоном Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 13 июля. День солнечный, жаркий, уже 22 градуса за окном, даже 23 градуса. Синоптики обещают нам до плюс 30, а в нашем эфире вас ждет много хорошей музыки. Иванушки Интернешнл, Гаязовс Бразерс, Самирчик, Тима Белорусских, Леонид Агутин, группа Манескин, Бандерас, Йонгкук и другие исполнители прозвучат уже совсем скоро специально для вас. 8-771-202-1006 – неизменный номер нашей студии, на который я все так же принимаю ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат уже в этом музыкальном часе ровно в 9 часов и 30 минут. Ну и, друзья, вы не поверите, но ко мне в студию прилетела музыкальная заявка из далекой Кызылорды. Прислал ее Рустам Альжанов, который желает всем уральцам доброго утра, передает нам хорошее настроение, желает свежего воздуха и просит поставить песню в исполнении Юрия Юлиановича Шевчука и группы ДДТ под названием «Любовь не пропала». Ну что ж, друзья, вот такая вот песня о любви звучит специально для всех, кто настроен на нашу волну по просьбе Рустама Альжанова. А я с вами, конечно же, не прощаюсь, жду ваших приветов и поздравлений, которые, напомню, прозвучат ровно в 9:30, так что если у кого-то из ваших друзей и знакомых есть повод для поздравлений, обязательно воспользуйтесь этой возможностью и пришлите пару теплых слов.
1: Свет, тень, что-то случилось.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист, срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2 3 5 9 22, остановка медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Группа «Иванушки Интернешнл» с песней «Тополиный пух» прозвучала на волнах Радио Кей. Песня простая и понятная, что не всегда можно сказать о современном искусстве, которое способно принимать достаточно странные формы. Все мы уже привыкли к «Черному квадрату» Малевича и другим картинам, понять и разобрать изображения на которых дано лишь искушенным зрителям. Но вот один нидерландский музей недавно переплюнул буквально всех. Свыше 350 килограммов арахисовой пасты понадобилось, чтобы почтить память художника-концептуалиста по имени Веме Шиперса, который умер в июне этого года на 84-м году жизни. И если вы думаете, что такое количество десерта понадобилось, чтобы угостить всех посетителей музея или соорудить какую-нибудь скульптуру, вы, друзья, сильно ошибаетесь. О сути шедевра говорит само название. Пол из арахисового масла. Впервые Шиперс сделал подобную инсталляцию еще в далеком 1969 году. Художник создавал произведения, которые бросали вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью Шиперс оставил инструкцию, согласно которой арахисовую пасту нужно наносить как можно более ровно и скучно. Ну, тоже мне еще секрет, я вам скажу. При этом гостям выставки запрещено лежать или стоять на покрытии. Два сотрудника учреждения несколько дней выкладывали арахисовую пасту прямо на пол. Для этого им понадобились шпатели, и всего на инсталляцию ушло около 40 ведер этого продукта. Позже, перед входом в музей, даже появилась табличка с предупреждением для аллергиков, у которых проявляется сильная реакция на арахисовое масло. Да уж, друзья, вот такого искусства я еще не видел. И, наверное, хорошо, что не видел. Все же пол музея перемазанный этой, хоть и вкусной, но все же коричневой субстанции, лично, на мой взгляд, какого-то особого аппетита не представляет и выглядит, ну, прям скажем, не совсем презентабельно. 9 часов 21 минута в Уральске, буквально считанные минуты остаются до рубрики «Привет и поздравлений, кто сегодня молодец». Я пойду собирать все ваши сообщения воедино, а вы пока послушайте композицию под названием «Celebrate the Love» в исполнении Романа Мессера и «Рокко».

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9.30 в Уральске, друзья, пришло время для приветов и поздравлений, которые вы, наши дорогие слушатели, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Бауржан хочет передать привет ребятам из шиномонтажа на Гагарина. Парни, спасибо, что оперативно и без очереди заклеили мне колесо сегодня утром. Очень выручили. Я везде успел. Хорошего вам рабочего дня и побольше клиентов. Поздравляем своего отца Марата Цакенулы с юбилеем. Ему сегодня ровно 60. Папа, ты вырастил нас, дал отличное образование и всегда был для нас примером честности. Желаем тебе крепкого здоровья. Пусть сердце не болит, а на душе всегда будет спокойно. Твои сыновья Булат и Алихан. Поздравляю своего коллегу и друга Сергея с новосельем. Серега, наконец-то вы с семьей переехали в свой новый дом. Пусть в нем всегда будет тепло, уютно, пахнет вкусной едой и звучит детский смех на выходных. Жди в гости мясо для шашлыка с меня, пишет Петр. Хочу поздравить своего дедушку Николая Александровича с днем рождения. Деда, ты у нас самый главный рыбак в семье. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и чтобы на рыбалке всегда был отличный клев. Мы тебя очень любим и скоро приедем поздравлять лично твои внуки Алена и Владимир. Ольга передает привет девчонкам-продавцам из магазина «Айгуль». Девчат, хорошей вам смены и пусть рабочий день пролетит быстро и незаметно. Спасибо за вашу неизменную улыбку и вежливость. Ваша постоянная клиентка. Ну вот, видимо, в «Айгуле» сегодня снова звучит на наше радио, что, кстати, совершенно не редкость. Но это еще не все, друзья. Сегодня среди нашей огромной компании акционерного общества «Талап» также обнаружилась парочка именинников. Так, сегодня свой день рождения празднует врач-терапевт нашей поликлиники Рябова Анна Михайловна. Анна Михайловна, поздравляю вас с вашим персональным уникальным праздником. Желаю крепчайшего здоровья, желаю замечательного настроения, бодрости духа, чтобы сегодняшний день прошел с улыбкой, с ощущением настоящего праздника. Огромного количества теплых слов, поздравлений в ваш адрес. Поздравляю вас с днем рождения. Еще одна именинница у нас сегодня – медсестра по массажу оздоровительного центра «Фаворит» Коваль Юлия Александровна. Юлия Александровна, вас также с днем рождения. Желаю вам яркой улыбки, классного настроения, крепчайшего здоровья, чтобы сегодня вас ждали сюрпризы, исключительно приятные от ваших коллег, друзей, родных, теплые слова поздравлений в ваш адрес. Ну и, конечно, чтобы праздник прошел на славу, если вы его, конечно, планируете. Ну и это еще не все, друзья. Еще одна музыкальная заявка прилетела ко мне в студию от нашего слушателя Максата, который сегодня дозвонился на игру Кирамире, но я был строг и беспощаден и не принял ответ Максата, поскольку, ну, не назвал он полностью название песни, он с этим согласился, но я уверен, что уже в ближайшие дни Максат наверстает и одержит очередную победу в нашей игре. Ну и прямо сейчас, специально для всех, кто настроен на нашу волну, от Максата звучит композиция под названием «Escape» в исполнении Энрике Иглесиаса. Слушаем, наслаждаемся и движемся далее.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Идеальный творческий тандем Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Я не тот, ты не та» на волнах радио «Окей». 9 часов 49 минут в Уральске. Третий музыкальный час завершается, и, как всегда, в его финале мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех событиях, которыми окружен наш сегодняшний день, 13 июля. Именно в этот день, в 1871 году, в городе Лондон состоялась первая в мире выставка кошек. Ну, друзья, это такое событие, которое, если не случилось тогда, обязательно случилось бы позднее, оно было просто неизбежно, потому что, ну уж очень много любителей кошек живет по всему миру. В 1962 году вышел с конвейера первый колесный трактор «Кировец», легендарный К-700, который особенно в детстве поражал своими исполинскими размерами, что совершенно неудивительно. Диаметр одного лишь колеса этого трактора составляет 176 сантиметров, что практически равняется росту взрослого человека. В 1973 году вышел первый альбом группы Queen, который так и назывался Queen. Второй альбом, кстати, назывался Queen 2, так что поначалу группа не сильно заморачивалась с названиями. В 1923 году родился Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза, известен по фильмам «12 стульев», «Свадьба в Малиновке», «Спортлото 82» и многим-многим другим. А в 1942 году родился американский киноактер Харрисон Форд, герой фильмов «Звездные войны», «Бегущий по лезвию», «Индиана Джонс» и многим также другим киношедеврам. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, друзья. Ну и прежде чем попрощаться с вами на сегодня, хотелось бы мне исполнить еще одну музыкальную заявку, которую прислал человек, пожелавший остаться инкогнито. Композиция называется «Keep Care», исполняет ее Ернар Амандык. Именно она прозвучит для вас прямо сейчас. Ну а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Желаю всем отличного понедельника, легкого начала рабочей недели, поскорее влиться в рабочий поток, в колею, и чтобы этот день и вся текущая неделя прошла для вас так, как вы ее и планировали. Но прямо сейчас музыкальная заявка в нашем эфире, а с вами мы услышимся завтра в это же время на волне 106 FM. Настраивайте свои приемники на нашу волну ровно в 7 утра, и шоу будет продолжаться, как это было в случае с группой Queen. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами, всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Болмайды нельзя. Круге болмайды нельзя входить. Болмайды нельзя. Круге болмайды. Болмайды нельзя.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Радио «Окей» – место.

0: Учим казахский язык легко.
1: Болада можно. Болада кырыңыз. Можно, заходите. Болада можно. Кырыңыз, заходите. Болада кырыңыз. Болада можно. Кырыңыз, заходите. Болада кырыңыз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Радио Окей.
1: Окей, окей.
2: Жарнама.
0: Реклама.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Ромашка, мята, зверобой, пустырник.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Болмайды нельзя. Круге болмайды нельзя входить. Круг входить. Болмайды нельзя. Круге болмайды. Круг входить. Болмайды нельзя. Круге болмайды.
0: Учим казахский язык.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим...
9: Организм человека имеет примерно 5,5 литров крови. Вся она совершает полную циркуляцию по организму за 30 секунд.
8: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Устрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца.
0: Между прочим.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006. Нет!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» на частоте

0: близко.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
2: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
3: Радио ОК. Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
0: Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» радио «Окей» – место не для грусти.
3: «Окей» 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.